Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В новой конституции Казахстана впервые закреплена преемственность тысячелетней истории Великой Степи. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на международной конференции по развитию культурных связей и креативных индустрий в Санкт-Петербурге, передает 24KZ. По его словам, обновленный закон не только укрепляет государственность, но и гарантирует защиту интеллектуальной и творческой деятельности. Сегодня в этой сфере занято около 150 тысяч человек, а ее вклад в экономику страны за последний год достиг 3 миллиардов долларов. По словам Бектенова, Казахстан показывает хорошие результаты в кино, музыке, дизайне и игровой индустрии. Отечественные проекты выходят на зарубежные рынки и помогают продвигать культурное наследие страны. Олжас Бектенов также поддержал инициативу президента по созданию Ассоциации креативных индустрий стран СНГ. Предполагается, что новая площадка поможет реализовывать совместные проекты, обмениваться опытом и продвигать креативные продукты на международном уровне. Казахстан участвует в одной из крупнейших книжных выставок мира – Beijing International Book Fair, который проходит в Пекине. В этом году страна представила на международной площадке отдельный национальный стенд. В работе выставки принимают участие представители Национальной государственной книжной палаты, Национальной библиотеки Республики Казахстан и ведущие издательства Казахстана. Всего на международной площадке представлено около 100 отечественных изданий, знакомящих зарубежную аудиторию с казахской литературой, литературой, историей и культурой страны. Beijing International Book Fair объединяет издателей, писателей, переводчиков и специалистов в сфере авторского права со всего мира. Участие в ярмарке открывает новые возможности для продвижения казахстанских книг за рубежом, расширения переводческих проектов и укрепления международного сотрудничества. В преддверии Дня города в Шымкенте состоялось торжественное открытие нового Дома культуры. Современный Дом культуры возвели на окраине города в жилом массиве Текесу. Выступая на церемонии открытия, аким города Габит Сыздыкбеков отметил, что развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей остаются одними из приоритетных задач. По его словам, новый Дом культуры станет центром общественной жизни микрорайона, площадкой для творческого развития молодежи и проведения культурных мероприятий. В здании созданы условия для организации концертов, творческих встреч и работы кружков. В Доме культуры будут работать секции по вокалу, хореографии, декоративно-прикладному искусству, а также читальный зал и другие культурно-просветительские направления. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Губная гармоника, или, как ее чаще называют в разговорной речи, губная гармошка, язычковый музыкальный инструмент. Чаще всего звучит в таких музыкальных направлениях, как блюз, фолк, блюграсс, блюз-рок, кантри, джаз, поп и различных жанрах народной музыки. В отличие от других язычковых музыкальных инструментов, губная гармоника не имеет клавиатуры. Вместо клавиатуры – язык и губы музыканта. Ими он выбирает нужное отверстие. Внутри губной гармоники находятся медные пластинки-язычки. Музыкант дует в отверстие, язычки колеблются в воздушной струе и производят звук. Губная гармоника – инструмент удобный, компактный, легко умещается в кармане. Практически с самого момента изобретения он вышел на первые места по популярности, а после появления хроматической гармоники фирмы Honor существенно расширился и репертуар, который можно было бы исполнять на подобных инструментах. Непосредственным предком губной гармоники, как, впрочем, и всех остальных европейских язычковых инструментов, считается восточно-духовой орган – инструмент из 17 бамбуковых трубок различного размера с медными язычками внутри, которые крепились по кругу к металлическому корпусу с мундштуком. Европейцы со свойственной им дотошностью изучили инструмент и решили использовать принцип его конструкции в традиционных органах. Но дальше экспериментов дело не пошло. Зато придумали новый инструмент – губную гармонику. Правда, автор, немецкий часовой мастер Христиан Фридрих Людвиг Бушман, задумывал свой инструмент больше как камертон. Это была металлическая пластина с 15 прорезями, которые закрывались соответствующими стальными язычками. Назывался он «Аура» и появился в 1821 году. 6 годами позже другой немец, Христиан Местер, приобрел несколько изготовленных Бушманом «Аур» и начал делать похожие на них инструменты. Свои изделия он назвал «мундайолиной». Были и другие мастера, но автором самого важного в то время конструкторского решения стал мастер из Богемии по фамилии Рихтер. Он изготовил образец гармоники 10 отверстиями и 20 язычками, отдельно для вдоха и выдоха, установленными в деревянном кедровом корпусе. Предложенный Рихтером вариант настройки с использованием диатонического звукоряда стал стандартом для европейских инструментов, которые получили название мундхармоника. Во второй половине 19 века крупнейшим массовым производителем гармоник стала фирма из Тросингена. В то время ею руководил знаменитый Матиас Хонер. В одном только 1857 году, лишь при помощи членов своей семьи и одного наемного рабочего, он умудрился выпустить 650 инструментов. На корпус каждого инструмента Хонер делал накладку с именем производителя. В 1862 году он же привез губную гармонику в Северную Америку и очень скоро стал мировым лидером по их производству. Так как трудно назвать еще какое-нибудь место, сравнимое с североамериканским континентом по популярности губной гармоники. По статистике, в настоящее время в США на ней играют 40 миллионов человек и еще 5 миллионов в Канаде. Самая популярная разновидность – блюзовая гармоника. А фирма Хорнера до сих пор в тренде и сейчас выпускает более 90 различных моделей губной гармоники. Это была губная гармоника в программе «Радио Классик» Алема Спаптара.
0: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере книгоиздания и перевода. Герои истории «Игрушек 5» заговорили на казахском языке. В театрах Казахстана поставили более 400 новых спектаклей. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В культурном центре Казахстана в Пекине состоялась творческая встреча «Издательское дело Казахстана. Продвижение национальной литературы на мировой арене». Мероприятие прошло в рамках участия казахстанской делегации в 32-й Пекинской международной книжной выставке, где представлен национальный павильон Республики Казахстан. Во встрече приняли участие представители издательств Казахстана и Китая, библиотечного сообщества, литературных и культурных организаций, дипломаты, ученые и студенты. Участники обсудили развитие издательской отрасли, внедрение новых технологий, расширение переводческой деятельности, продвижение национальной литературы и популяризацию чтения. Китайская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве по взаимному переводу и изданию книг, а также музыкальных произведений двух стран. Гостям представили антологию казахской поэзии, произведения современных авторов, издания о Казахстане и культурном наследии, образовательную литературу, а также книги о выдающихся китайских деятелях, переведенных на казахский язык. В Астане состоялся закрытый показ анимационного фильма Disney and Pixar «История игрушек 5», дублированного на казахский язык, передает Казинформ. Режиссер казахоязычного дубляжа Шахмурат Ордабаев рассказал, что новая часть знаменитой франшизы затрагивает одну из наиболее актуальных проблем современности – зависимость детей от гаджетов. По его словам, на перевод сценария, подбор актеров, проведение кастинга, озвучивание и постобработку мультфильма ушло около месяца. Персонажи озвучили профессиональные актеры театра и кино. Как отметили в международном обществе «Казах Тілі», адаптация фильмов для аудитории разных стран и их дубляж на местные языки давно являются частью практики Disney. Ежегодно студия выпускает версии своих фильмов более чем на 40 языках. За последние 3 года Disney профинансировал перевод и дубляж на казахский язык более 10 фильмов, среди которых «Головоломка 2», «Муана 2», «Муфаса Король Лев», «Белоснежка», «Лило и Стич», «Зверополис 2» и другие картины. Государственные театры Казахстана продолжают расширять репертуар, представлять новые постановки и привлекать зрителей к национальному и мировому сценическому искусству. Сегодня в республике действует 59 государственных театров разных жанров и направлений – от оперы, балета и драмы до музыкальной комедии, кукольного, детского и молодежного театра. С начала сезона государственные театры провели 16 тысяч показов спектаклей и программ. Их посетили почти более 2,5 миллиона зрителей. За этот период было поставлено 410 новых спектаклей. Отметим, до конца сезона зрители ожидают новые премьеры. 26 июня театр «Астана Балет» представит балет «Алтынгүл», а 27 июня в Казахском национальном музыкальном драматическом театре имени Калибека Куанышбаева состоится премьера спектакля «Кровь и пот» по одноименному произведению Абдышамила Нурпейсова. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни. –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: nothing much has changed. Why?
1: I think part of what we have to measure against is what didn't happen, not just what has happened.
2: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.